0: Ясно, вообще тоже сейчас им сам видел, они.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.